0: escuta, Dindi. Olha, Dindi, adivinha, Dindi.
1: Радио «Джаз». Будь собою.